мишкой, долня мотай, кому я держай, я не вилу с ногтя, пять дня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, дарт.